0: А пеке нинзет, регвала на раков, куку флякам дюля. Се, на, ке на клима, кто зо, ты може лаш кркам парлим, се, до мезон труд влюн.
1: Фан ефам, нишна, трапик пас.
2: Well done. Yo, some me say again. Slew them a

0: Ты с нашим тоже сизым садом видела, Сани.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.